плакан твой. Тук филехт ерст иргенвана мойдес лид. Und denkst an mich, erinnerst dich und lachst wieder.